0: тигусиохарпактуни уи таппанга уккусиу илуанин аммалу нериартугамик таппунга иллувиармут қармамуллууни аангутин натерминериллутик арнакамиллаатигиллутик иллерми таппака нерибут уйортугамик лутаймаакта амеққаартутик маанна нунали асигинни тайманна писуунгуйусути арналлу аангутиллу аависималлу тинерисимасу нерисуунгмата пагнертуми кинганилу митсимасалимми таппаанилу канутуиннаартулли аангутиллу арналлу катималлутик тайма пиусеқартарпалаорипугут иньюсе гыннарту тамаккуа ингеққаваллиаяннэрмата амматтау иньюутоқариартуалуниартуқиннарпалаорма нукаппиангуллуни сунаапа иньюсе наиттукулуутиллугу қиламикулуйаарту иньууллу тимаанна иньюоқатигиннартут иньюйунниеқаттарпут сунаапа иньюсерпу наиттукулуугман хандэрнинг аққаагуни иньюугуни иньюкутааттуалуйаартугуро сунаапа сивикиттуа пиуйоқ иньюисерпунаиттукулуугман таймаамман тамаккунига ухаутигеққауянни аксуалу катжаасуугувнга питтиарти тауна суиннартута иньюутитаувалауатта пилуангуартуми синиксарагиартута иксиннайжаагатанеқнинг аммалу кисутуиннэрнимаккунига атутсиарасуиннартута пивалаортугут қувианартуни ниннгэрнарани аллааллуунни исимаалулернарани иньюусиугма қувиагиллугу аториахарнарпалаорту уллуми атортуксаалуни игиттисуугулеққугут таиссимана ниаллиутисиманнерман аерсартуйаарнерсаалуортут иньюоқатибут таймааммат уллуми тусааяуттарнерма таматумига илаккаа исимагиваттара иньюуси катжаарияра пилуангуартумик иньюиқатангутигии катудживаларумата атауситсайнерми пиқаартути акитсунигалуунни исимагиннагу маанаулерторли пеқкутинну авиттауатта акитсуйунут сури катжаасуугулуарпунга илагии катуджитсиартиллугинукари қатангутигии катуджитсиллугит исимаалуннагиннэрсаугман амматтау кисоқангиккалуартуни кисими пититауннарнэрсаугман таймаама акитсуйуалуунинга исимагиннагу катуджитситалуоққугут аммалуттау қавиматисауттиалуарпугу атутсиариахартуми уллуми исимаваалериаққортугут атутсиаруннақуллута кисутуиннарни пилуартуми тоқораатиуннақаттангиллутанертутиниг кингуваавуттау питақариахарумаармингмата амматтау илагииннертаманна қатангутигиинни фуигортаутитсаалималугу иньюугатта иньюусеққаалауартигу аннериариахартабут упиматсутигиллугу таймаа уникааканнилааривунга сути матумигали питсутеқарлуни иньюусерма қаноқ асингуарсималернинганинг иққанаяақақаттаормигама атсигингитсунинг сивуллермилли уникааққуманна нукаппиангуллунга иньюусеққаалоқтара таманна икайоруннаттармагааттау иньюоқатинниг қувиассутуиннеривунга уникааруммаармаюнгали матумига иньюус иньюусеқатсиарнермик уппалуунни имилуартаилиманнермиллуунни таманна иньюусерму атулуаяннарторлуунни уқаутигиллугу таймаатсиутталааққугу нука иньюусуктууллута қувианалаортоқ қауимаятуариллугулу пилуангуартуми қимуксертуни катжаарнартаққоқ таққертуапиутиллугу ангеққаулертуни қамутиуллу қикеққанга тусааллугу қиммииллу ниджалуғулуйарпалаормата каангитуарамин таймаамман ангеққарсилерамиллу иклиниккоорлуни инитигоортуни уллаксартунилу пагаликсикаллақаттартиллугит қувианатсиалаорту иньюусеқ сунаапа таймангалимаа иньюусеқитсаанагу сунаапа асситсилаартуни иньюусеқ маанна қувиасутсиакулуннеқ аёрнаарнэрсауяасуунгупу нипилиукканилаақкунга уванга уллатитаувунга кингармиутаулеққунга митсиматсалингмиутаувиниуллунга нанитсуиннун нунақақаттилоортунга иқалунгнилу иглирингмилу талортуанилу улаасалумилу тамаккунунагисимаякка маанна тапаутеқ кайннаққунга иньулимаанин пилуартуминаалактуни синнаксаумми тусаарнитсарпу 신약자 없이 갔다 갔지 우니까 득신을 또 있나면 주상동마다 고연남이
1: Tanakita kumi to saksorok to uigunga isurisang mat pa ulatitak illauk. Nipili oktorok simayok November 25, 1991 utilugu. Tekani kingang miu tau tilugu nipili oktorok simayok. Tusang nagalarokakta tanari sanikiluang mit. Pivalia yurigi nga, pivalia yurigi nerpok. Tu sang naga niksema de rotta.

taimannatto kajjaagallugut tappaane paraagatta taugnare nunnagi nunnagi jabu tuapajaangumman kajjaagnatjeerme joogaru aulaseriakataklune alianaatjuaru Emunqimuksikataannuqlunuu eegaru alianaattuaruoqattarman aurasariakataqlunuq taimunnaquviasi quviasu gasuquruujarluna pipaallernermat iluaqparallernerlunalut imimmun taimmaattuannuoqattartu ammalutappa upingaraangat yulaimi sulitamaane айпагасулерлутин маанна иммакаллерлитингеқаруттамооқаттараоқтун таанунгасаммуссуйартуалуоқаттараоқту таассиман нили инуусуттууталлунга таймари униккаарниартакка э тайма нутеруллунг униккааккиннерниаққуйяқалуара итерсуми жусерилаорсимаявун қатсиникиа уккиоққарлунга уппалукиа ини саваниклукиа саксиниклукиа таисимане шапусертаагами тааннакуугаару итерсуукуунга иққалуару шапи юаруулоорсимаммата нутеруукулуллунга тааманнақауисимараортақа Asyilata sikku taungna sikung matariung taunan agluariu kataklutin kapuk tuaru tuinnaulutu iqaruk tuaru rauksimang matataisimane imanna piksijuak tuaru itaima kisimik sukkuigitiak pak asyana piksijuak tuaru sukkuigitiakat ila kawajisimaruangillunga аммесиммариалунни қалулаарсимаг матақингуккууллутин аккумаликкуллу таиккуақуппаксикку тааккуаннунаққатигиллутигу иқалуртуалуулаарсимаг мататаимангалимаа тааманнақ иқалуртигиюнеқауилаарсимангалнга пиннасу луақаттангиллути тааманна пиюннартуугалуакинатуиннақ тугариагааруқтақарлуни таунани илаасикумитугариагариортуалуулутин уккуалу иқалуалу иқикертаа қикертаваққуйиллертун қимминниқауйуннангатсиартун уппингатуиннараорсимаю иқалуинунгунгиллутин таунангану нунаттиннингаартун унанган унанармеуникка иккуаналурикааллартаалугими иккутаунанунатта аттинга амитсурмеун тайкуатапа та ила аққусааққаттулаорсимаммата иққалуаалуунне қимеққутиксамигнинеқиксамигни усилертуалуапаклутик усилер нааммагитуиннертамигни усилерпаклути иманнаукатулаорсимаю таассимани таймалу ааннигерлиқарунниилаорсимаққуорма таассимани таиккуамаккуктуннаакку умилигаарсикку таассимани тикиқаттулаорсимаг мата тикиттераангаттанунақ нутаққатигу алианаагуситтиақпалаортугун кукуктортитаука тааннуклута умилигаарсуллу ингулагаармик палаугатсиораанниппаллунанеқиттикката неқиттааалугилерпаллунатигу умилигаарсуу иманнаувалоортугу таиккуа тикиқаттулаорсимаг мата аннуқааққатсиарту иманна илупааққатсиарту атигеқартун қулиттақатсиартун макуалу синик пианнугин қулиттақауқлутин уққоққатсиартуалу исакуксимажуааннуннин иманна питсиарсимажуммариалунни аннуқааққарлутин таакканинигерливини иклуганни иклуқалаорсимаммата сюоқаймарикку уасалуақаттаққуулаунгаммата иллеэрнааллижуалуинусангинусеққортужуутаулерту умиқауқтуалуулертун унгисаутақангилуамооққортунгакку асуилаарли аниааннугилаортуматаасима ивараа иллеэртааалугиллунагинусангиллу нусааяарлунаги иманнаулоорсима юнутақакулуллута қаусиматтиақпалауқаттатаасимана киссутуиннэрми иманну иммаққутақангилуамун тайманна инуусуктунгоқпаллиалуту иммақуйуқпаллиалутта таймаат